0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 5 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после...

0: все.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.
2: Если друг

Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Домой!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

и дожил. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Центр госязыка за полгода оштрафовал за нарушение 335 физических и юридических лиц. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: За первые 6 месяцев этого года Центр государственного языка начал 366 дел об административных нарушениях в сфере использования госязыка. Из-за нарушения были оштрафованы 46 юридических и 289 физических лиц, сообщили в Центре. По 316 делам был применен денежный штраф, а по 19 делам вынесено предупреждение. В 77 случаях нарушителями были граждане третьих стран, в том числе в 71 случае штраф был применен за неиспользование госязыка в объеме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей, а в 6 случаях за невыполнение законных требований должностных лиц. Как сообщалось, в четверг Сейм принял поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования госязыка, которые предусматривают увеличение штрафов за проявление неуважения к государственному языку.
2: Про работу.
1: В Латвии 26% работающих принимали участие в собеседованиях при трудоустройстве, несмотря на отсутствие конкретного плана или намерения сменить работу, сообщила компания по подбору персонала SEA Alma Career Latvia. Большинство или 76% латвийских работников регулярно следят за объявлениями о вакансиях, даже если в ближайшее время не планируют менять работу. Из них 27% просматривают предложения о работе часто, а 50% делают это время от времени. В то же время 31% респондентов признают, что откликались на вакансию, замеченную при просмотре объявлений. Главные причины, по которым сотрудники следят за возможностями трудоустройства без конкретного намерения сменить работу, это желание быть в курсе ситуации на рынке труда. На это указали 67% респондентов. Готовность рассмотреть привлекательное предложение, если таковое появится, 55%. Интерес к уровню зарплат в различных отраслях и на разных должностях 50%. Данные опроса показывают, что всерьез задуматься о смене работы сотрудников чаще всего заставили бы существенно более высокая зарплата, что отметили 76%, более гибкие условия труда 46%, более интересное содержание работы 46%. Хотя зарплата по-прежнему остается главным фактором, все большее значение придается возможности работать более гибко и выполнять интересную, осмысленную работу, показывают результаты опроса.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный-северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны, прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Что, пролетели выходные, а кто говорил, что будет легко? Вот и понедельник.
5: А понедельник легче с нами.
4: 7 часов 4 минуты.
5: Шизгара. Шизгара.

0: Двигаем вместе в понедельник. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня 27 июля.
0: Давайте разбираться в цифрах. Будем, понятное дело, день световой чуть-чуть укорачивается, но у нас до осени еще целых 35 дней. Новый год только через 157 дней. Давайте посмотрим, каковы были погодные реалии для 27 июля, именно для конкретного
1: месяца. Да ничего необычного, скажу я тебе. В 1979 году было 10,9. Это была самая низкая температура в этот день. А самая высокая была в 2014 году, зарегистрирована 29,5 выше 0.
0: Смотрите, еще какие цифры вам пригодятся в эту минуту. Во-первых, в 7 часов 9 минут. А во-вторых, цифра 13. Это лунный календарь у нас под таким номером сегодня.
1: 13-й лунный день несет с собой неудачу во всех делах. Кто бы сомневался с такой цифрой. Ничего не следует предпринимать и начинать. Сны вскоре сбываются. Ну а вообще это день накопления информации, организации контактов и коррекции прошлого. То есть можно кому-то сказать «простите», можно с кем-то запланировать встречу и наметить какую-то совместную деятельность.
0: А может быть извиниться за что-то, что было там, как ты сказал «простите», а может наоборот сказать тому человеку, говорит, «слушай, мне кажется, старичок, ты был неправ», и заставить извиниться его уже.
1: Это хороший подход для коррекции кармы. То есть не самому говорить, да, говорит «так, а ты там помнишь, напортачил там столько-то лет назад. Давай-ка откорректируем карму. Сейчас ты передо мной извинишься или...» Ну и там дальше какие-нибудь варианты. Период 13-й лунный день хорош для контакта в группе и для учения. А еще в этот день следует печь хлеб, если, конечно, умеете.
0: Что касательно желудка и всего других составляющих, в конце этого часа мы вспомним обязательно кулинарные поводы сегодняшнего дня. А так вся программка «Шизгара» как обычно, поэтому двигаем вперед.
2: «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Смотрите, нагулялись, напраздновались, и праздники продолжаются. Не, не те, которые были там пятницу, субботу, воскресенье. Ведь каждый день есть что-то, отличающее этот день от другого.
1: Значит, тем, кто сегодня с трудом просыпался, скажем, что сегодня в Финляндии день Сони. Но на самом деле день Сони не какой-то там не животного по имени Сони, да, а Соня того, кто долго спит. То у них там традиция праздновать из Средневековья пришла вместе с легендой о семерых эфесских христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. Ну и традиция, в общем, веселая, но так себе, достаточно пограничная такая.
0: Понимаешь, с другой стороны, это пересекается с вот этими фантастическими фильмами, когда человека, ну, как группу космонавтов отправляют куда-то далеко-далеко и говорит: слушайте, что вам не скучно было, что же вам кино посмотрите, давайте вы будете лучше дрыхнуть. Ну вот те финны, которые там прятались тогда, вот они взяли и выспались на самом деле.
1: Да, но традиция это заключается в том, что финны там выбирают самого главного Соню города, дают ему принародно заряд бодрости, который заключается в том, что его заворачивают в одеяло и сбрасывают в Финский залив. Причем, учитывая, что, в общем, он не самый холодный в это время, июль, человек радуется этому, сам в это вписывается с удовольствием, но никто не знает, кого сбросили. И может оказаться там, не знаю...
0: Мэр города.
1: Мэр города, там, начальник департамента дорожного движения или чего-нибудь еще такого. И вот когда он выплывает из Финского залива, да, он показывает свое лицо.
0: Кто?
1: И говорит: смотрите, так это же наш мэр.
0: Выспался наконец-то.
1: Вот такой вот день Сони в Финляндии. Ну, не еще... знаю, есть смысл перенимать эту традицию или нет, но весело.
0: Понимаешь, у финнов опыта побольше, они все-таки севернее, чем мы, и ночь у них более длинная, поэтому там высыпаться любят все, не только те самые там животные, которые впадают в спячку. Тот, кто уже проснулся далеко-далеко отсюда, например, ну, не знаю, там, в каких-то восточных регионах, там, мы заглянули специально, какой-нибудь китайский праздник, нет, японский, нет, ничего. И тут мы смотрим, хорошо, а кто просыпается после нас? Ну, хотя бы та же самая Great Britain. У них сегодня дуют. Do you wanna bum? No. Они дуют в волынку. Изобретателями считаются египтяне на самом деле этого инструмента, которые жили на территории Малой Азии. Я поэтому подумал, что такое азиаты сегодня. Нет, день волынки наиболее там отмечаем именно шотландцами.
1: Да, но на самом деле к древним шотландским традициям относится сопровождение военных сражений и всевозможных там торжеств, типа парады, свадьбы, похороны игрой на волынке. Я думаю, что это прежде всего психическая атака, разумеется. Идут волынщики, и вместе с ними идет войско, и в принципе, мало того, что страшно, да еще и звук, если честно, не самый приятный, если нервничаешь. Что касается волынок у других народов, то говорят, что почти у каждого есть своя волынка. Ну, то есть у эстонцев есть инструмент, который называется турупиль.
0: Подожди, ну у финнов же, наверное, у которых праздник Сони, у них тоже, наверное, есть какая-нибудь.
1: Будем считать, что у финнов почти турупиль, но какой-то финский.
0: Побольше.
1: Значит, у испанцев есть гайта, у турков тулуп, у молдаван и румын чемпой. И это все вот такая вот штука, где надо раздувать меха, дуть там в трубочку, и звук будет издаваться такой пронзительный, ну, что врага напугать можно.
0: Давайте не будем вас пугать, дальше лучше с нормальной музыки продолжим.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Самое время показать тем, кто в понедельник 27.07 пытается делать свои первые шаги для того, чтобы сделать что-нибудь глобальное. Не вы один созидали что-нибудь знаковое. Есть чем похвастаться в мировом масштабе, а есть события, которых смотришь, читаешь и думаешь, могло бы и не быть.
2: В 1586 году, 27 июля, английский мореплаватель Уолтер Рейли впервые привез в Британию табак. Это событие, которого могло бы и не быть, конечно, тогда бы не надо было писать, это вредит вашему здоровью, запрещаем, вам не продадим.
1: Скольким людям, которые пишут от руки вот это, табак вредит вашему здоровью, этих, чем бы они занимались, если бы тогда этот самый Уолтер Рейли это не сделал? Слушай, с другой стороны, как думаешь, таможня работала уже на том?
2: Таможня уже работала и радовались этому табаку, потому что не понимали, что это такое, к чему это все приведет. Но на самом деле, я думаю, что если бы Рейли не привез бы табак, то рано или поздно его заменили бы чем-нибудь другим, нашли бы все равно какую-то замену для того, чтобы человек там делал какие-то перекуры, важно смолил трубку.
1: Глупости там, должны быть организованы. Сигары. Вот для этого, конечно, и придумали табак в первую очередь.
2: Я думаю, слава богу, что это был табак, а не что-то похлеще.
1: Чуть позже, через 20 лет, в Порт-Рояле, это Новая Шотландия, основали первую в Канаде постоянную французскую колонию, и поэтому страна заговорила сразу на двух языках. Не сразу, типа, они одновременно говорят там. То есть кто-то говорит по-французски, кто-то по-английски.
2: Значит, по-английски говорили те, кто актом парламента в 1694 году основал Банк Англии. У него сегодня такой годовщина, я бы сказал.
1: Этот же язык был полезен на Конгрессе США в 1789 году, который 27 июля учредили Государственный департамент.
2: То есть до этого у них не было госдепа, который, ну, в общем, Министерство иностранных дел. Да? До этого они занимались своими внутренними делами, и то, что происходит снаружи, их даже не интересовало.
1: И поэтому некие американцы, которые до сих пор, ну, как бы живут вот в своих границах, им глубоко фиолетово, или как бы глубоко, ну, другой можно цвет подобрать, что происходит за границами страны.
2: Значит, два вполне себе трагических события случилось в этот день. В 1841 году Михаил Лермонтов был убит на дуэли в окрестностях Пятигорска Николаем Мартыновым, а Ван Гог, Винсент Ван Гог, выйдя на прогулку, выстрелил себе в сердце. Он тогда уже себя плохо чувствовал с точки зрения психики, несмотря на то, что это был очень плодотворный период. И так получилось, что он не попал куда нужно, там пуля отрикошетила. Он бросился заканчивать дело, начал искать пистолет, но не нашел. И поэтому добежал до гостиницы, там вызвали доктора и так далее. Но в конце концов спасти все равно не удалось.
1: Вот такие глупые два события, ну скажем, или трагические. Вот. А теперь все-таки позитивненькое что-нибудь. И причем использовать для авиации очень нужно. Первое использование радиокомпаса для авиационной навигации. 1920 год. В этот день пилоты тогда гидросамолета военно-морских сил США совершили успешный полет, обнаружив в океане корабль «Агае», который находился более чем в 100 милях от берега, вернулись на базу, ориентируясь по сигналам наземной станции в Норфолке. Ну и следующее, что имеет отношение к перемещению крылатого вида транспорта, 49-й год, первый полет первого в мире, почему сказал транспорта, реактивного пассажирского самолета, Comet он назывался. И вот когда человеку говоришь, как ты думаешь, какая страна первой сделала пассажирский реактивный самолет? Ну, вряд ли кто-то сразу скажет Британия, а на самом деле да, именно там авиастроительная фирма Хэбиленд построила вот это чудо тогдашнее.
2: А в 1921 году канадский физиолог Фредерик Бантинг впервые изолировал инсулин и шагнула сразу резко вперед борьба с заболеваниями типа диабета и понимание вообще того, что происходит с сахаром в человеческом организме. А в этот день Ватикан запретил работу на фабриках в священные праздники в 1953 году, а в 1965 году, вспоминая того самого Рейли, который привез табак в Британию первый раз, президент США Линдон Джонсон подписал законопроект, который требовал от изготовителей сигарет печатать на всех пачках предупреждение о том, что табак вредит вашему здоровью.
1: Ну, чтобы не начинать и не заканчивать только табачными какими-то событиями, давайте закончим опять-таки перемещением по воздуху. 1989 году стартовал первый чемпионат мира для дирижаблей монгольфьеров в Люксембурге. В чемпионате принимало участие 17 дирижаблей. Первые и третьи места разделили воздушные суда фирмы Colt, второе место дирижабль фирмы Cameron. Ничего мне не говорит, даже любителю перемещения по воздуху.
2: Даже любителю кино?
1: Ну, название вот этих фирм мне ничего не говорит.
2: Я думаю, что фирма Кэмерон надеялась, что этот дирижабль когда-нибудь снимет тот самый Кэмерон.
1: А, может быть, да.
2: А может, это вообще его, надо посмотреть, может, это какие-то его, как это сказать, попытки овладеть еще одним.
1: Слушай, ну я так правильно понимаю, что это люксембургское такое начало, оно не имело такого, ну, распиаренного продолжения, как, знаешь, чемпионат мира там следующего года, звезды там, не знаю, там все фамилии знают. Поэтому, когда говоришь, что победителем этого самого дирижаблевого чемпионата стал человек с фамилией Линдстрем, ты говоришь, Линдстрем победил? Говорят, да, у них вообще хоккейная семья, все очень хорошие нападающие были все время. Говорит, а речь-то идет совершенно о другом.
2: А знаете, ну если чемпионат не остался так вот в, ну, как бы сказать, в настоящем, в истории есть, в настоящем его вроде бы и нет, но, по крайней мере, это сложная история с монгольферами. Там это должны быть какие-то специальные шары. Но фестивали воздушных шаров с тех пор в разных городах проходят и, в принципе, доставляют удовольствие.
1: Ну, а самое приятное летом посмотреть на женский турнир по загару. Кто победил? Кто победила? Да и молодец.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Как же здорово, что мы есть друг у друга. Наш дуэт «Шизгара». Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов. А что у нас там с изобретениями?
1: Представляете, сегодня кто-то берет вот так в обеи ручки там раз и говорит: «Ах ты мой красавчик! Ах ты мое чудо ненаглядное! Ах ты моя вкусняшка!»
2: Догадываетесь, о чем он говорит? Что это может быть? Да что угодно, казалось бы, но сегодня, 27 июля, во всем мире отмечают день рождения гамбургера, самого знаменитого американского бутерброда, несмотря на то, что название у него совершенно не американское. Именно 27 июля в 1900 году был приготовлен и продан первый гамбургер в его современном, известном, ну, как бы, виде. То есть две булочки, а между ними кусок мяса. Изобретателем его стал американец Луи Лессинг, который, в общем, был собственником... владельцем закусочной на колесах, да, и в тот день он продал одному из клиентов котлету, которая была пожарена из остатков мяса, а чтобы блюдо мало того, что выглядело презентабельней, но еще и чтобы можно было его есть без ножа и вилки, он взял две булочки и вот этот остатки мяса запечатал между булочками. Ну и все, и тут гамбургер, значит, начал свое шествие победное по планете.
1: Вот как Мессинг всем мозги крутил в свое время, так и Луи Лессинг стал автором новаторской идеи о добавлении в гамбургер салата или овощей. Но вариация этого блюда без зелени была, правда, известна и раньше. Еще в конце 19 века в маленьком американском городке Сеймур некто Чарли Нагрин продавал или подавал жареное мясо с булочками. Ну и действие происходило на ярмарке. Для того, чтобы не оперировать там приборами, там тарелками, он решил сделать процесс поедания на ходу удобным для того, чтобы опять-таки поместить кусочек мяса между двумя булочками.
2: А вообще, на самом деле, блюдо такое популярное, что, мне кажется, в каждой деревне найдется какая-то легенда о том, что нет, первым, конечно, гамбургер сделал Чарльз из вот деревни там Петрова, Сидорова. Он-то это сделал еще на ярмарке 875 года. И нет, а у нас в Калифорнии это делали тогда-то, тогда-то, ну тоже и... булочки.
1: А представляешь, а мы наивные, кто первый раз приезжает в город Гамбург и как раз идет, говорит: ну, покажите мне, что? Ну, покажите то место, где впервые был приготовлен гамбургер. И немцы в это время переходят на родной и говорят все, что они думают по этому поводу.
2: А на самом деле название, конечно же, происходит от названия гамбурга, потому что в 19 веке через Гамбург именно иммигранты отправлялись в Америку, привозя с собой традиционный стейк. Гамбургский стейк, то есть рубленую говядину. И вот из этого стейка, и точнее из остатков, как мы теперь знаем, этого стейка и делали те самые первые гамбургеры.
1: А знаешь еще, с чем бы сравнил вот эту идиотскую идею, спрашивать в гамбургере: покажите мне, да, ту первую, так, где были. Это когда ты приезжаешь в Японию и говорит: ой, мои любимые суши Филадельфия, приготовьте, пожалуйста. И у японцев глаза остаются большие и круглые.
0: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Бест-шоу Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
3: А я простила, я простила.
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика.

0: Любители поесть, естественно, должны отметить, что в этот день мы уже все сказали, что думали про подержать в руках гамбургер и потом оставить его, конечно, слопать его сегодня можно.
1: Ну, а еще сегодня день крем-брюле, поэтому если будете выбирать сегодня какое-то мороженое, обратите внимание именно на крем-брюле, потому что, ну, 27 июля это день крем-брюле.
0: День десерта, который называется крем-брюле, вкусного такого, сытного. Ну и день, наверное, мороженого, которое потом со вкусом крем-брюле тоже стали продавать. Жизгара.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии подавляющее большинство водителей превышают разрешенную скорость как минимум на 10 км в час. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 82% водителей склонны превышать разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В том числе 59% водителей редко превышают разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час, 18% водителей часто, 5% водителей регулярно. По сравнению с опросом 2025 года ситуация существенно не изменилась, тогда о такой привычке сообщили 83% водителей. Данные опроса свидетельствуют, что разрешенную скорость движения как минимум на 10 км в час склонны превышать 87% мужчин и 77% женщин. Часто или регулярно скорость чаще всего или в 33% случаев превышают водители в возрасте от 30 до 39 лет. В свою очередь, при анализе по месту жительства 31% водителей в Риге часто или регулярно превышают скорость. В Латвии за превышение разрешенной скорости движения до 10 км в час к водителям легковых автомобилей применяется предупреждение. Министерство сообщения ранее неоднократно предлагало снизить порог, с которого применяется денежный штраф. В том числе рассматривалась возможность штрафовать с 6-го превышенного километра или с 1-го километра. Однако пока нормы не изменены.
3: Про исследования.
1: В Латвии инструменты искусственного интеллекта в бухгалтерии используют 10% предприятий, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Норстат. Данные опроса подтверждают наблюдения. ИИ-решения внедряются в бухгалтерию относительно медленно. В аналогичном опросе Норстат, проведенном в 2024 году, использование ИИ в бухгалтерском учете подтвердили 8% респондентов. Хотя рост остается медленным, интерес к подобным решениям высок. Использовать искусственный интеллект в бухгалтерии хотели бы 36% компаний.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного. Под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны. Прохладнее от 18 до 21. В Риге облачно с прояснениями, временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
5: Плесните колдовства сегодня в понедельник, 27 июля.
6: А мы здесь, чтобы ваше утро сияло всеми цветами.
5: Всего 8 часов и 4 минуты.
6: Доброе утро.

0: Смотрите, какой понедельник постучался в ваши двери или позвонил пока, или осторожно написал, заявил о себе. Голоса, которым вам голоса, которые с вами будут в ближайшие два часа как минимум. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Надеемся, что еще какие-то голоса будут рядом, и они будут, ну, петь. Не то чтобы чуть тише, чем наши из динамиков ваших приемников, но, по крайней мере, будут чуть меньше.
0: Ну, и не менее раздражающие, скажем так. А теперь добавим цифр. Все-таки мы в 27 июля вместе с вами заглянули. 208 это день с начала года. Что касательно важных дат. Смотрите, до Нового года 157 дней, до Нового учебного года 35 дней. Ну, а у нас еще есть лунный календарь, а там совершенно другие цифры.
1: 13-й лунный день сегодня, он несет с собой неудачу. Неудачу во всех делах, поэтому ничего не следует предпринимать или начинать. Все равно пойдет прахом. За исключением планирования и каких-то наметок на совместную с кем-то деятельность. Этот день хорош для накопления информации, организации контактов, а также для работы в группе и учения. Необходимо нагружать желудок в этот день. И еще, говорит астролог, есть смысл печь хлеб. Но если не умеете сами печь хлеб, то просто нагрузите желудок уж чем-нибудь интересным.
0: Ну или нарисуйте хлеб. Прямо сейчас в 8 часов и 10 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: называется «Шизгара». Ваша «Шизгара», помогающая вспомнить о том, что даже в понедельник можно взять что-то и отпраздновать.
1: Например, день медицинского работника, который сегодня празднуют во Вьетнаме. Понятное дело, что у нас нет дня медицинского работника, но согласитесь, ведь никогда не помешает поздравить, а лишний раз поблагодарить своего, например, семейного врача или специалиста.
0: Сколько хороших вещей было сделано с помощью самой такой знаковой для всех нас вещи, как вьетнамская звездочка. Сколько насморка было вылечено, сколько всяких, я не знаю, там...
1: Сигарет было натерто, чтобы имитировать ментоловый вкус.
0: Ух ты, как глубоко, действительно.
1: А для чего еще использовать вьетнамский бальзам?
0: Слушай, ну я же не курящий, я поэтому о таких технологиях и не ведал даже. Слушай, как круто. Такая маленькая звездочка, а сколько, оказывается, может засветить неведомых вообще вариантов использования ее.
1: Главное, не есть. Главное, не есть.
0: Не пробовать, ну да. Ладно, от разогретой этой самой вьетнамской звездочкой попытаемся поработать над своей странной походкой. Дело в том, что сегодня в многих странах отмечается день ходьбы на ходулях. А археологи-то доказали, что вот это не придумано в каких-то там средних веках. Там, знаешь, там скоморохи и же с ними пытались там удивить народ. Сразу вспоминаешь «Три толстяка». Там этот Суок и все такое прочее. Там тоже кто-то из акробатов пытался тоже на ходулях как минимум ходить. Но на самом деле археологи... Откуда же я слышал? Археологи, привет!
1: Да, понятно.
0: Фатеева, джентльмены, да, удачи. Так вот, те самые археологи, которые... Привет! Свидетельствует, что продвижение на деревянных палках с такими подставочками специальными практиковалось еще в 6 веке до нашей эры, где? В Древней Греции.
1: Ну и на самом деле потом их использовали всюду, потому что, во-первых, почтальон через болото на ходулях.
0: Блин,
1: во-вторых, если ты, например, должен залезть куда-то там на верхотуру, лестницу, стремянку, надо было изобретать и изобретать. А ходули, то есть влезть на какие-то палки, было гораздо проще. Ну и потом, как много раскрывается возможностей. Говорят, что их использовали в Средневековье вовсю. Причем не только для того, чтобы ходить через болота, да. Пасли стада на ходулях. Даже цирюльники занимались прическами. А помните, дамы эти...
0: С высокими такими.
1: Да-да-да, 15-16 век. А на ходули залез там и все сверху что-то там закрутил, припудрил и так далее.
0: Поэтому какие профессии сегодня, вот люди, представители каких кланов и профессий слушают нас с утра пораньше, знаете, что когда-то именно ваша профпригодность определялась не только тем, например, там, как вы владеете ножницами, как на ходулях фигово стоит. Нет, в Версаль не поедем с тобой сегодня.
1: И только те, кто за рулем, радуются, что им-то ходули не нужны, потому что, ну, куда там ходуля между ногой и педалью газа?
0: А иногда человек с длинными ногами говорит, ну что ты со своими ходулями, эти длинные ноги как раз только мешают.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Стартовала заключительная неделя июля. Мы следим за трафиком в латвийской столице, но сначала о рекорде нынешнего года. Дело было вечером в минувшую среду, 22 июля, около 8 вечера в Огре. Водитель Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в электрический столб. Очевидцы предположили, что у мужчины за рулем возникли какие-то проблемы со здоровьем, однако после прибытия медиков и полиции выяснилось, причиной аварии стало сильнейшее алкогольное опьянение. Выдохе водителя 68-го года рождения обнаружили 4,25 промилле алкоголя. В итоге самый пьяный водитель года лишился автомобиля, водительских прав, он заплатит крупный штраф и на него заведено уголовное дело. А по факту аварии еще и начат административный процесс. Здесь, как говорится, без комментариев. Мы переходим к текущей дорожной обстановке. На мониторе без малого 3 балла, дороги загружены на 28%. Есть существенные заторы. Можно выделить классику Густава Земгалагатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали, улицы Круспилс перед Гранита и Карля Ульманягатва, где ведутся работы между улицами Лепаяс и Яунмуку. На этом участке снят верхний слой асфальта, пока же скорость ограничена 50 км в час, но там быстрее не поедешь, очень много ям, и лучше свой транспорт поберечь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Легкого понедельника и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Прикольно. У человека, допустим, вчера шашлыки, пошлыки, там что-нибудь на даче такое было, а осталось дофига и больше. Он говорит, и хорошо, потому что у меня сегодня день рождения.
3: Гамбургеров наделаю.
2: Да, запросто.
3: Из остатков мяса.
2: С праздником всех рожденных сегодня. Не всегда это получалось в понедельник. Такая радость у вас. Ну, а что делать? Давайте покажем вам, с кем вы появились на свет в один день.
3: В 1452 году, 27 июля, родился Людовико Сфорца, герцог миланский. Ну, такой популярный политический деятель. На самом деле его звали Иль Моро, потому что он был очень смуглым, и кликуха это означало «мавр». Моро – это мавр, по-итальянски они имели.
2: Семейка такая. Кстати, про семейку целую сейчас вспомним. Семейку математиков. С цифрами все-таки оперируем. В 1667 году Иоганн Бернули родился. Швейцарец, математик, младший брат Якоба, отец Даниэля, Николая. Ну, тут с Бернули немножко там...
3: Бернули очень просто запутаться.
2: Свернули, да.
3: На самом деле, Иоганн Бернули, вот тот самый, который родился сегодня, он вместе с Лейбницем придумывал дифференциальное исчисление. Его старший брат Якоб занимался вариационным исчислением. А вот если помните теорему Бернули, то это сын Иоганна по имени Даниил. Ну, а Эйлер, так оказалось, что он дружил с детьми Иоганна.
2: И учился.
3: И попутно был учеником их папаши.
2: Давайте вспомним Александра Дюма, сына. Да-да-да-да, папу вспоминали в конце прошлой недели, а папу сына прямо сегодня. Французский писатель, драматург и, кстати...
3: То есть, на самом деле, он был... прям нормальным сыном своего отца. Отец научил его писать, но не так плодотворно, как сам. И он сказал, что нет, вот эти все приключенческое я не могу. Мне нужно поглубже, помедленнее. Поэтому сын знаменит у нас психологическими романами. И самое главное, наверное, из них это «Дама с камелиями» и, собственно говоря, «Травиата», которая стала оперой на основе того сюжета, который придумал Александр Дюма, сын.
2: Если бы «Дама с низкой социальной ответственностью» не в свое время там не была, не вылетела из-под пера сына Дюма, то не умирала бы она с песней «Я так страдаю, жить осталось мне так мало». Ну ладно. Идем дальше. Ханс Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии за фундаментальные исследования строения красящих веществ крови, да и растений заодно, потому что что мы там все про себя любимых, да, а хлорофилл-то у растений тоже, опять-таки, это он исследовал.
3: 27 июля 1917 года родился Бурвиль, которого, в общем, все во Франции знали как Андре Робера Рембура, французского киноактера. Был он партнером самых звездных героев первой половины 20 века, французский Жанна Габена, Жанна Море, Марина Влади.
2: Смотри, но все-то они под своими основными фамилиями, а почему Анре Рембур? Ну это же супер бы. Нет, этот Жан Габен, да, Жан Море, да, ну Марина Влади, так, ну девушка, конечно, там, она даже замуж выходила, ничего не меняла.
3: Я тебе скажу почему, потому что его кумиром был Фернандель. И
2: точно.
3: Он, наверное, так же, как Фернандель, хотел вот эту традицию одного короткого имени, которое то ли имя, то ли прозвище. И, в общем, как бы так и получилось.
2: Ну смотри, а ведь славу-то он долго там не обретал. Он до 50 лет практически, наверное, на вторых ролях каких-то был. Ну а блистательный дуэт с Луи де Фюнесом в комедиях там и «Розини», и «Большая прогулка», вот тот стартапик для него и был. Заслуженный, кстати.
3: А давайте еще у нас остались какие-то деятели культуры. Без них мы не обойдемся, потому что это Марис Лиепа. Он родился 90 лет назад, в 36 году, 27 июля. Как ни странно, Пина Бауш, которая тоже по своему роду деятельности занималась почти тем же самым, что Марис Лиепа. Ну и Пегги Флеминг, американская фигуристка, олимпийская чемпионка, которая, как ни странно, тоже знала, что такое хореография не понаслышке.
2: Смотрите, где-то через час примерно у нас будет выпуск спорта на частоте 88.6, поэтому закончим мы еще одним очень заслуженным человеком. В этот день появился Мацустасу Ояма, основатель карате-стиля Киокушинкай. Поэтому глубокий ос, выдыхаем и поздравляем.
0: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: уши сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
4: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Если так получается, что вы сейчас находитесь в своем автомобиле, привет передаем не только всем составляющим частям вашего транспортного средства, но и, конечно, радиоприемнику, который вот стоит в вашем автомобиле.
1: Значит, у нас изобретение, которое касается автомобиля и относится к концу 19 века. В 1888 году в Бостоне в этот день, 27 июля, был продемонстрирован первый в США электромобиль.
0: Сейчас кто-то проезжает мимо заправки, смотрит, говорит, блин, ну вот опять скакануло, может быть, перейти. А оказывается, люди еще в конце 19 века пытались перемещаться именно на электромобилях.
1: Конструктором был Филипп Пратт, и на самом деле электромобиль был не совсем автомобилем. Это был трехколесный велосипед весом так 130 килограммов, и построенный для него аккумулятор, который сам по себе весил еще дополнительные там 50 килограммов, соответственно, но выдавал только 20 вольт на двигатель постоянного тока мощностью половина лошадиной силы. Этого хватало, чтобы вот этот трехколесный электромобиль-велосипед разгонялся до 8 миль в час.
0: Ну, он один, он без пассажиров, он же вряд ли кто-то, это водитель, мог себе посадить там. Это роскошь
1: была. Ну, да, да, без пассажиров, один на трехколесном велосипеде.
0: Ну, да.
1: 8 миль в час, то сколько получается? Примерно там километров
0: 12
1: да. Но быстрее, чем стандартный велосипед. Но беда заключалась в том, что аккумулятора хватало совсем ненадолго. Поэтому, конечно, с точки зрения эксперимента и так вот такого удивительного средства передвижения, это было нормально. А на практике надо было очень долго заряжать этот аккумулятор. Потом выезжаешь, бах, и через 20 минут все закончилось.
0: За 11 лет до Пратта, Пратта в Тантбридж Уэллсе, сэр Дэвид Лейнел Соломонс построил более ранний электрический трехколесный велосипед. Ну, что там у него было с мощностью? Вообще не о чем сказать.
1: Ну, в общем, как бы вся эта электрическая история какое-то время побудоражила умы, но проиграла сначала паровым котлам, а потом бензиновым двигателем. Ну, и уж тем более, когда появились там эти грузовики, которые работали на солярке, а об электричестве вообще забыли. Настолько оно было непрактичное. И надо было изобретать новую батарейку, что случилось только, как вы понимаете, в конце 20 века. Чему мы обязаны теперь такому количеству электромобилей на наших дорогах?
0: Если вы на электромобиле, или вы на дизельном, или на бензином, но если вы сейчас на своем пути увидели что-то необычное, что-то заслуживающее внимания для всех остальных участников движения, помните, что второй автомонитор у нас буквально не за горами, и вы еще успеете что-нибудь или надиктовать голосом, или пальчиками натыкать. В конце концов, номер не изменился.
1: 229-49-49.
0: WhatsApp.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Минуло полчаса, мы остаемся на магистральных и улицах латвийской столицы, следим за дорожной обстановкой. Трафик за это время прибавил балл, без малого была тройка, но сейчас ближе к четверке. Время от времени идущий дождь немного усложняет обстановку. Благо, лето у нас продолжается, транспорта не так много, как, например, будет после сезона отпусков и школьных каникул, тем не менее, в городе есть проблемные места. В первую очередь, это участок на Карле Ульманега.

0: движение только вперед и остаемся внимательными. Меня зовут Владимир Тин. Хорошего дня и безопасного движения.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусы.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В интернете совершается около 15% сексуальных преступлений против детей. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Около 15% сексуальных преступлений против детей совершается в интернете. А борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, свидетельствует подготовленный Министерством внутренних дел доклад для правительства. МВД отмечает, что дело Джеффри Эпштейна ярко высветило механизмы вербовки несовершеннолетних с целью сексуальной эксплуатации и показало, что торговля людьми тесно связана с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этих преступных деяний часто характерны схожие методы вербовки, схожие группы риска и пересекающиеся формы эксплуатации. Поэтому предотвращение торговли людьми следует рассматривать в совокупности с другими случаями сексуального насилия над детьми и сексуальной эксплуатации, уделяя больше внимания случаям, связанным с целью получения прибыли. Имеющиеся статистические данные о пострадавших несовершеннолетних показывают, что чаще всего регистрируются преступления против нравственности и половой неприкосновенности ребенка, составляющие 45,2% от всех видов преступлений против потерпевшего. Вторую по величине группу потерпевших составляют жертвы жестокости и насилия 27,8%, за которыми следуют преступления против жизни и здоровья 10,4% и имущественные преступления 5,3%. Таким образом, сексуальное насилие и другие преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему являются одной из самых серьезных проблем безопасности детей в Латвии, указывает МВД. Анализ информации о месте совершения преступлений показывает, что преступления против нравственности и половой неприкосновенности личности в основном совершаются в реальной среде, по месту жительства, в общественных местах или другой физической среде, то есть примерно в 75% случаев, говорится в докладе. В таких случаях подозреваемым чаще всего является совершеннолетний мужчина, потерпевший – несовершеннолетняя девочка. Кроме того, чаще всего насильник был знаком с потерпевшей. В интернет-среде совершается около 15% таких преступлений. В реальной среде преобладают изнасилование, сексуальное насилие и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В свою очередь, в цифровой среде чаще встречается понуждение к вступлению в сексуальные действия. В интернет-среде также довольно часто констатируются нарушения правил оборота материалов порнографического характера. Материалы сексуальной эксплуатации детей, попадающие в интернет, могут бесконтрольно распространяться и использоваться повторно, нанося тем самым длительный вред потерпевшему. Борьба с детской порнографией в сети становится все сложнее, поскольку преступники обмениваются не только запрещенными материалами, но и методами поиска потенциальных жертв, а также способами избежать обнаружения, признает МВД. Хотя в Латвии в целом создана всеобъемлющая нормативная и институциональная база для защиты детей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми, МВД признает, что существует ряд областей, требующих улучшений.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, слабый до умеренного. Под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный, северо-западный ветер, в порывах достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла на западе страны. Прохладнее от 18 до 21. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай Радио Рокс и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра.
4: Приоткрываем дверцу в новый час. Доброе утро.
5: Мы рады вашей компании и надеемся, что и вы наши тоже.
4: Смотрите, одни часы на двоих 9 и 4 уже минуты.

0: Привет, друзья! Это Шизгара из Риги, я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов, у нас сегодня понедельник, 27 июля.
0: Всем тем, кто встал позже нас, должно быть, нет, не стыдно, уверенно в том, что мы какую-то работу, заботу. Забота о вас есть постоянная, а вот работу какую-то мы уже здесь в эфире на частоте 88.6 проделали. И вот поток цифр. Сегодняшний день 208 с начала года, до конца года, еще голого года, 157 дней. И новый учебный год стартует только через 35 дней.
1: А что касается астрологии, у нас сегодня 13-й лунный день. Он нехороший, несет он неудачу в тех делах, которые вы сегодня начнете, поэтому лучше сегодня ничего не начинать, а только готовить. Сны вскоре сбываются. Готовить в смысле не еду готовить, да, а готовить начинания какие-то. Потому что это день накопления информации, организации контактов и работы с кармой, как бы это ни сложно ни звучало. Значит, период хорош для контактов в группе и учения. А еще в этот день необходимо нагружать желудок, то есть есть много. Лекарства, говорят, усваиваются, и кто умеет, может печь хлеб.
0: Слушай, я вот как раз ехал сейчас вот в сторону рабочего места насчет учебы, видел сразу две учебных машины разных автошкол, и в обеих, помимо девушек, которые учились, рядышком сидела дама-инструктор. Это круто, когда одна дама передает свои знания другой.
1: Для статистики было бы неплохо, чтобы ты увидел третью машину, в которой бы хотя бы один парень сидел.
0: Все, вот не бьется. Лех, и говорю, на выходные тоже замечал. Вот стоишь на светофоре, смотришь, рядышком парканулся. Ну ладно, вот тут мужик за рулем. Рядышком, с другой стороны, девушка сидит. Впереди еще машины. Как-то...
1: Я не сочтите за сексизм, но, может быть, ты просто обращаешь внимание именно на те машины, которые либо себя экстравагантно ведут. Ну, то есть не обращаешь внимания на машину, которая вот как тень такая проскользнула, быстро ты ее не заметил. А вот машина, которая там поздно тронулась, рано остановилась, повернула без поворотника.
0: И сразу отмажусь. Я был на светофоре довольно пустынном, и кроме меня там, вот кроме моей машины, было еще, может, машины...
1: Стас, это хорошо, что ты обращаешь внимание на девушек, а не на мужиков.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Привет всем тем, кто сейчас чаще всего в автомобиле едет и слушает нас с утра пораньше. Но есть те, кто передвигается на велосипеде или каком-нибудь там, не знаю, там моноколе.
1: На велосипеде, в наушниках опасно, вы имеете это в виду. Там,
0: а вот едет сейчас, слушает нас, говорит, тогда я поехал.
1: Ну, вам говорил именно, вот вам на велосипеде, алло. Опасно.
0: Но еще есть люди, которые передвигаются просто пешком, ну и говоря о том, что пешком можно передвигаться просто обычными способами, а есть такой вид передвижения, как ходьба. Ходьба на ходулях.
1: Сегодня международный день на ходьбы на ходулях. Археологи говорят, что ходули нашли еще в каких-то раскопках Древней Греции, 6 века до нашей эры. Ну, а разумеется, расцвет пришелся на Средневековье.
0: А как ты думаешь, вот те, которые... куда ты едешь, папа? Я, сынок, еду искать ходули. Там-то. Все думают, блин, вот представляешь, специально... Нет, конечно, искали что-то другое и ожидали найти что-то другое, может быть, более ценное, и нашли ходули. Так вот, после того...
1: Мне кажется, знаешь, мы с тобой не очень хорошо понимаем, как работает археолог. Там не важно, что нашли. Там что-то нашли, вытащили, потом куда-то отвезли, а потом смотрели, ходили всем институтом, анализировали. Я думаю, это ходули.
0: И, знаешь, так...
1: А может, просто палка? Нет, это ходули.
0: Или, знаешь, доцент такой-то. Свою первую там очень важную работу он там назвал так, допустим, ходули пафоса, например, он там нашел. А потом следующий, ходули Ираклиона. И там народ тоже, слушай, давай его вообще... Он куда ни приезжает, ищет только одно. И находит, главное, ходули. Ладно, давай выдохнем, выдуем и надуем теперь щеки, потому что будем говорить о другом поводе сегодняшнего дня.
1: Сегодня международный день волынки. Волынка – страшный инструмент, потому что он производил неизгладимое впечатление на войско врага, когда шотландское войско шло, и волынщики, как это называется, ну, нельзя же сказать про них дули или дудели, волынки, что они
0: выжимали,
1: делали?
0: Скажем, из этих мехов все, что можно. А еще же шотландцы-то, они в кильтах идут.
1: Так.
0: Мало того, что без штанов, так еще и дует с какой-то хрени непонятной. Все это страшно. Что может быть более раздражающее? Представляешь, допустим, вот у нас, ну, не все хорошо с этим, ну, нет у нас такого количества мехов. А встречная команда идет, да, что-то раздражает. Так, быстренько пенопласт и эту самую, чем по пенопласту там, и стеклом, да, допустим, вот они. Не так идет. Поэтому получается, чтобы раздражающих-то звуков и устрашающих полно, но так, чтобы слышно было там за многие-многие мили, это же еще и поискать нужно.
1: А чтобы поклонники волынки не обижались на нас, мы не имели в виду, что волынка — это только раздражающие звуки, это именно, конечно, звуки, которые очень далеко распространяются. Именно поэтому волынка есть, в принципе, у всех народов в том или ином виде. У молдаван и румын это называется чимпой, у турков тулуп, у испанцев гайта, даже у эстонцев есть своя волынка, называется она торуп.
0: Повезло эстонцам. Слушай, ну правильно же, волынка сейчас используется и не только там для устрашения. Это все-таки там музыкальный инструмент, который там играет, в том числе и на каких-то...
1: нормальном, уважающем себя оркестре должен быть волынщик.
0: И который там и свадьбы, и похороны иногда. Я, по-моему, рассказывал, как сериал под названием «Корона», ну, про судьбу, да, Елизаветы. И там такая история, что вот власть имущие, члены королевской семьи, они сами должны, извините, ну, назовем вещи своими именами, режиссировать свои похороны. И там вот как раз принц Филипп сидит, которого лишили тогда возможности двигаться на автомобиле по причине очередной аварии, там, в каком-то 94 года, по-моему, это произошло. Ну и бабушка Лиза, она, значит, в платочке, она идет там в церковь, в которой некий сержант-шотландец должен исполнить некоторые произведения, которые она должна отобрать на печальное мероприятие, когда ее же самой не станет. И вот там очень смешно, когда она одну послушает, говорит, ну все, достаточно. И потом они, значит, собираются за чаепитием, и Филипп говорит, ну что, правда что ли-то? Одну песенку будет дуть там, что все у остальных уши завяли. Говорит, я же не говорю, что ты свой катафалк из старого рейндж-ровера сам своими руками хотел собрать. Ну вот...
1: Вот, в общем, если услышите сегодня волынку, знаете, что неспроста сегодня день волынки. А еще сегодня день Сони. Он, правда, не международный, это финская традиция, и празднуется он в Финляндии. Это день тех, кто поздно просыпается.
0: Смотри, из всех перечисленных стран, где волынка является своим инструментом, ты выбрал только одну, где люди любят свободное от игры на волынке время, чем занимаются финны.
1: Спать. Да. Ну, а на самом деле финны выбирают по традиции в городе главного Соню. Это может может оказаться неважно кто, может быть человек известный, может быть неизвестный, но я думаю, что в последнее время, конечно, выбирают кого-то, кого люди знают. По традиции его заворачивают в одеяло и, ну вот так вот будет, сбрасывая в Финский залив.
0: Жестко.
1: Он там просыпается в этой холодной теплой воде. Я думаю, что если они его предупреждают, потому что там кинокамеры, точнее телевидение и так далее, все снимают.
0: Аквалангист.
1: Надо же понять, кто это такой, а люди не знают. А это часть ритуала, вот такой сюрприз. Его в одеяле кому-то туда скинули, и он такой счастливый раз, и всем лицо показал. Все говорят, так это же начальник полиции городской.
0: И все, потом уже не спит 3 или 4 дня.
1: Ну, а да, традиция на самом деле связана с легендой о сибирских христианах, которые проспали почти 200 лет в пещере, спасаясь от гнева римского императора. Ну и вот потом финны решили таким образом ее перенять. Неплохая традиция.
0: Покидайте свои пещеры, перемещайтесь в пространстве, не переключайте свой радиоприемник. Частота 88.6 FM.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: всех наша любовь. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: А вот что спортивного, бодрого, интересного прилетело нам за прошедший уикенд. Прилетела новость, что нападающий сборной Латвии Ренарс Краснер продолжит карьеру в клубе чешской хоккейной экстралиги «Мотор» из чешской Будьёвицы. Крастенберг будет играть в том самом городе, где когда-то не играл, но жил солдат «Бравый Швейк». Бравый Крастенберг теперь там. Из Венгрии прямо вчера яркая развязка. Победителем гран-при на Хунгароринге стал британец Ландо Норрис на Макларене. Это мы про Формулу-1, если кто не въехал. А он-то доехал с результатом 1 час 39 минут 56 секунд. Второй Макс Ферстаппен на Редбуле. А настоящей сенсацией стало третье место юного итальянского гений Кими Антонелли из Мерседеса, который вновь поднялся на подиум. Ну а Макларен-то в отличной форме. Далее про тех, кто в форме теннисной, причем дамы. Германия на открытом чемпионате WTA в субботу сначала дамы в парах. Наша вторая ракетка Дарья Семенистая вместе с Жебек Кулумбаевой из Казахстана проиграли славянскому дуэту Якупович и Радишич. Что характерно, вчера славянки так вошли в кураж, что стали чемпионками. Ну а теперь нечто интересное про чемпионов мужчин, причем футбольных мужчин, и про деньги. США может забрать часть призовых у испанцев за победу на чемпионате мира. Это дело в налоговом законодательстве. Триумфаторы Мундиаля получили 50 миллионов, но могут не досчитаться аж 30%. Вот такая ставка действует для иностранных спортсменов, которые не являются резидентами страны. Думать надо было раньше. Тема дошла до Палаты представителей. Республиканец Тим Барчетт считает это грабежом, но закон есть закон. Американские профессиональные спортсмены это делают. Испанцы должны были знать об этом, когда ехали сюда. Другие политики тоже высказались, сходятся в одном. Это, дескать, слишком много. Почти 29 миллионов подписей когда-то собрала петиция, помните, о дисквалификации Аргентины. Это такой мировой рекорд хейта. А в петиции принимали участие фанаты из 170 стран мира и побили рекорд Гиннесса. Предыдущий был 24 319 181. Столько подписей тогда собирала компания Jubilee 2000 за списание долгов беднейшим странам мира. После поражения аргентинцев в финале чемпионата мира петицию автоматически закрыли. Зато другой скандал по-прежнему не утихает. Норвежская футбольная ассоциация намерена обратиться с жалобой на президента ФИФА Джани Инфантино, ну, тот, которого Трамп пророчит в новой генсеке ООН, по этике ФИФА. Поводом стало решение отменить дисквалификацию нападающего сборной США Балагуна во время чемпионата этого года. Швейцарский комментатор Лемос прямо под занавес трансляции финала жестко вообще прошелся по ФИФА, по президенту ФИФА, по организаторам чемпионата. Сказал, без сомнения, это самый коммерциализированный чемпионат мира и даже один из самых политизированных. «Не забудем цену», это цитата, которую заплатили люди, которые не имели значительных финансовых средств, чтобы следовать за своей страстью. Ну, это реально, иногда даже не могли въехать в страну, потом их национальность была не та, потом фанаты, журналисты и даже судьи, ну, например, помните историю с сомалийским арбитром Омаром Артаном? Вспоминаем и дело Балагуна, опять-таки, что-то я его второй раз сегодня вспоминаю. Видели, как президент хвастался тем, что позвонил, дескать, президенту ФИФА, чтобы отменить дисквалификацию. Политика проникла в самое сердце игры, хотя ФИФА заявляет, что хочет, чтобы футбол был выше всего остального. Это был чемпионат мира, это опять цитата, на котором каждый матч фактически игрался в 4 четверти, а в финале перерыв между таймами длился почти 30 минут. Ну, у кризиса два мнения – деньги и власть. Сегодня существует кризис доверия между многими людьми, вовлеченными в спорт FIFA. И, кстати, примечательно, что даже президент УЕФА Александр Чиферин отказался присутствовать на финале в знак недовольства поведением FIFA. Ну, а теперь продолжаем про деньги. Деньги того самого чемпионата мира. Он выдался очень активным для Бекхэма. Англия-то не победила, зато кошелек полный. У Дэвида много рекламных контрактов. Отсюда и такая большая сумма. Артисты наверняка позавидуют. Бекхэм заработал больше всех остальных. Ну, 25 миллионов. Шакира – 20. Бибер, который Джастин, 16. Ну, кстати, я уже говорил, что вся сборная Англии получила меньше, чем бывший их капитан. Настоящий полковник – а не капитан. Про итальянцев. У итальянцев опять не прет. Анчелотти вслед за Гвардиолой тоже отказался возглавлять сборную Италии. Мальдини около 2 недель назад связывался с папой Карло, чтобы узнать его планы и размер штрафа за возможное расторжение контракта со сборной Бразилии. Анчелотти поблагодарил бригаду, говорит, но ответил, что не намерен менять место работы. Нас и тут, дескать, хорошо кормят. Теперь про тех, кто в возрасте и чувствует себя прекрасно. Кадзиоси Миура забил в официальном матче чемпионата Японии в 59 лет. Первый гол после перехода в Фукусиму Юнайтед. Это не шутка. Дедуля помог выиграть 7-0 в Кубке Императора. Ну и завершение про наши футбольные дела. В чемпионате Латвии сыграны очередные матчи. Ауда минимально обыграла Даугавпилс 1-0, закрепилась на 3-м месте. Лепая уверенно победила Елгаву со счетом 2-0 и продолжает преследовать лидеров. Матч между Суперновой и футбольным клубом Рига перенесли, потому что столичный клуб получил дополнительное время, типа как ПСЖ, помните, на подготовку к важнейшему европейскому кубковому поединку. В турнирной таблице все максимально плотно. РФШ 59, на 1 очко отстает Рига. У команды, правда, есть еще игра в запасе, и после перенесенного матча она сможет вернуть себе первое место. Вот! Все, что успел, рассказал про спорт, которого было очень много на этот уикенд.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!

0: Radio Rocks. Реклама.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетем, билишу с целью.
0: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
5: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: Культурный слой.
1: А это понедельник. Вот, могут и на работу раньше вас приехать, прийти. Привет, я Стас Лоренцев.
2: Я Алексей Титов.
1: Люди могут собраться, выдать полезную информацию, причем различного характера. И сейчас для тех, кто ждал, что мы расскажем о культурных событиях 27 июля разных стран, разных народов, разных веков, по сути дела, получите.
2: Значит, события у нас 27 июля, к сожалению, прежде всего трагические, потому что это день памяти Лермонтова. Именно в этот день, в 841 году, Лермонтов был убит на дуэли в окрестностях Пятигорска тем самым Николаем Мартыновым.
1: Ну, а мы помним, что Лермонтов человек был талантливый, вспыльчивый. Ну, дуэли он мог быть и чуть раньше, как бы, потому что были предпосылки всякие. Но вот дотянул он до 28 лет. Еще второе, ну, такое трагическое событие для всех любителей живописи, это то, что Винсент Ван Гог, тоже личность такая колеблющаяся, так скажем, в психологическом своем поле, пошел погулять с материалами для рисования. То есть пошел работать. Не знаю, может быть, там что-то там его смутило, там погодный слой, может, ждал что-то. Что-то произошло. Все.
2: Выстрелил себе в грудь из револьвера, а на самом деле промахнулся, пуля отрикошетила от ребра, он упал без сознания, потом очнулся, начал искать револьвер, не нашел, и слава богу, что не нашел, отправился назад в гостиницу, там приехал его брат Тео, они вызвали врача, Тео причем был уверен, что все обойдется и
1: оптимист.
2: Да, выживет, но, к сожалению, не обошлось. И на следующий день Винсент Ван Гог умер вот от собственного вот этого деяния.
1: Слушайте, ну давайте вот на таких двух трагических событиях остановимся. Нет, не вообще, не
2: с трагическими событиями.
1: Вообще, сама история, представляешь, идет живописец, идет на пленэр. Откуда у него с собой револьвер?
2: Ну, послушай, а он на самом деле незадолго до этого себе ухо отрезал. И, в общем, этот период был уже такой, очень смутный.
1: Я понимаю, сейчас не просто...
2: И сознанием у него было... Хотя, говорят искусствоведы, что он был самым плодотворным, потому что там за 75 дней он написал порядка 70 картин, которые, разумеется, тогда ничего не стоили, и только сейчас стоят уже миллион.
1: Это его тоже, наверное, бесило.
2: Да.
1: 40-й год, 27 июля, на экраны впервые выходит... На экраны впервые появляется герой мультсериалов «Кролик Багз Банни». Ну вот, после этого традиция придумать не просто мультик на один раз, а с продолжением, она закрепила успех и пошло-пошло-поехало.
2: А еще в этот день, в 1940 году, в Билборде, в журнале «Билборд», впервые опубликован первый национальный музыкальный рейтинг, который стал основой вообще современной системы хит-парадов. Первое место тогда заняла песня «I'll Never Smile Again», которую сыграл биг-бенд Томми Дорси, а пел, между прочим, никто иной, как Фрэнк Синатра. Я все думаю, почему он такой очевидный номер один из этих крунеров? А на самом деле есть почему, потому что даже самый первый хит в хит-параде спел Фрэнк Синатра.
1: Слушайте, вот смотри, если я говорю о Стинге, да, то мы сразу представляем себе там его имение в Тоскане, где он живет, там виноградники, все такое, тюрьма неподалеку красивая, в общем, смотрится. Сан-Джиминьяно называется, вот вспомню, как городок, недалеко от которого он живет. Но такой и хит из 80-х годов, когда он пел «I'm Englishman in New York». И типа, я вот иностранец, я там вот это, ну, что, напевать и так, понятно, я все равно лучше Стинга не пою. Но человек, который когда-то появился в Нью-Йорке, чуть раньше него, не пел песню, там, я тут иностранец, я просто англичанин в Нью-Йорке, а он был реально англичанином в Нью-Йорке, это кто это, Джон Леннон?
2: Джон Леннон 27 июля 1976 года получил грин-карту для постоянного проживания в США. В общем, как бы не прошло и пары лет, как его ЦРУ, ФБР пытались депортировать за его взгляды, которые были антивоенными и были направлены против тогда устоявшихся взглядов правительства США.
1: Но Джонни Ое не спел тогда вот песни про то, что я просто англичанин, потому что мы сказали, так ты англичанин, давай грин-карту назад.
2: Кстати, гражданином он так и не стал, потому что, опять же, не успел.
1: Ну, вот, видите, успеть что-то культурное на этой неделе вы можете. Кстати, насчет Битлов, помните, что завтра трибют битловский, именно итальян. Как все сходится. Сан-Джиминьяно, Италия, битбокс-коллектив из Италии.
2: В центре, в концертном зале, завтра в 7:30. Битбокс будет петь песни Битлз, и вообще все шоу будет очень-очень
1: напоминающее
2: на Битлз.
1: Посмотрим, похож ли Джон на Джона.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. Кто-то уже заехал на трудовые места, ну а кто-то продолжает движение. Но прежде чем перейти к текущей обстановке, отметим, на максимуме перед 9 часами трафик прибавил еще и с запасом преодолел отметку 4 балла. Загруженность дорог лишь на 1% была ниже среднего уровня для этого времени. 17 заторов по всему городу, общей протяженностью более 11 километров. К этой минуте трафик немного снизился, находится в диапазоне от 3 до 4 баллов. Если на многих второстепенных дорогах в данный момент свободное движение, то на важных и основных есть затруднения. Самое существенное — на Карля Ульманя-Гатве по направлению к Юрмалскому шоссе, где на участке от Лепаес до Яунмоку ведутся дорожные работы. Снят верхний слой асфальта, скорость ограничена 50 км в час. Судя по нашей информации, там перекрыта правая полоса, а движение осуществляется по левой. Здесь до сих пор солидная пробка, можно оставить от 10 до 20 минут. Это самое проблемное место в городе, и лучше, наверное, его объехать. Мы же перейдем к сводке госполиции за вчерашнее воскресенье. Оно прошло относительно спокойно. 37 ДТП, трое человек пострадали, в том числе велосипедисты, двое на электрогаджетах. Патрульные составили 58 протоколов за различные нарушения, задержали троих в состоянии алкогольного опьянения. Все трое пошли по уголовной статье, лишились прав, помимо крупного штрафа. Один выплатит номинальную стоимость автомобиля, у двоих машины конфискованы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Мартин. Всем желаю хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6.

0: Еженедельничная миссия считается выполненной. Как ты считаешь, гордо покинуть эфирное пространство мы можем на ходулях или с волынкой в руках?
1: Мы можем, вспоминая, что сегодня день Сони, а мы не выспались, покинуть быстро.
0: Ага. Тогда не будем больше тянуть ту самую волынку. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. До завтра.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка.

0: реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсана. Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
2: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой, да и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

понесло под маской.

из тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно, с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Я очень уважаю всех своих учителей и по инструменту, и по вокалу, но я не могу сказать, что кто-либо из них был для меня прям вот гуру. То есть кому бы я действительно доверилась до полного расслабления. То есть все-таки я очень себе на уме всегда. Мне кажется, что даже в юности я приходила для того, чтобы получить что-то, о чем я имела твердое понятие.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль, гуляй.

четко шепчется с моей. У них давно роман, так что

фатально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем. Когда среди огромных стен места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост. Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билешус-сервис».
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
3: Если слушать, то Радио Рокс.
5: Асфальту и просиди.

сердца, сыночек.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, или немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Фонверсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.
3: Мы следуем, ты как.

і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.me. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Радио Рокс.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет.

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти.

0: зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
4: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа, Вондер Сава. На сцене Айспик, Нервы, Нойз МС, Монеточка, Порнофильмы, Луна, Вышел покурить, Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. Айспік. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с кратковременными прояснениями. Временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, под грозовыми облаками он станет порывистым. Во второй половине дня на западе страны ветер сменит направление, усилится западный и северо-западный ветер в порывах, достигая 15-16 метров в секунду. Температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла, на западе страны будет прохладнее. Плюс 18, плюс 21. В Риге облачно с прояснениями. Временами будет идти дождь, временами сильный. Во второй половине дня, возможно, также гроза. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Во время грозы может стать резко порывистым. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Джанго, музыкант.
1: Вот сейчас мне кажется, что очень многие, к сожалению, многие молодые люди, они как бы подсознательно хотят уйти от всякого рода сильных переживаний. То есть, да-да-да, все что угодно, только не сильные переживания. Не надо. Мы лучше посмотрим все это на экране телевизоров, там, ну, условно, да, в интернете. Мы об этом прочитаем, нам расскажут товарищи, но мы сами не очень хотим это переживать. А мне кажется, что человек тогда проходит вот это вот горнило, что ли, и закаляется, и становится человеком тогда, когда он пережил огромное количество разного рода потрясений, в том числе и радостных потрясений.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Только рок.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Радио «Рокс». 88.6 FM. Над Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Где-то да.

0: Реклама. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билишустер.
3: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на билишусервис ОВ.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости. В новостях.

0: Из студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Новый портал электронного здравоохранения планируют запустить в конце лета или осенью. Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Предполагается, что новый портал электронного здравоохранения, который заменит нынешний, будет запущен с конца лета или осенью, сообщили в Латвийском центре цифрового здравоохранения. Прототип портала доступен на сайте www.tst.lv, где люди могут его опробовать и внести предложение по улучшению. В соцсетях комментаторы пишут, что заметили на тест-портале раздел «Статус страхования» и заинтересовались значением указанного в нем статуса. В Латвийском центре цифрового здравоохранения пояснили, что раздел «Статус страхования» в свое время был разработан в связи с планируемыми изменениями в модели финансирования здравоохранения. Обсуждаемая там информация носит лишь информационный характер и не используется для определения доступности медицинских услуг. Центр обещает, что новый портал будет удобен для использования на телефонах и других смарт-устройствах, предлагая персонализированную информацию об актуальных записях к врачу, рецептах на лекарства, профилактических осмотрах и других событиях, связанных с профилактикой здоровья и лечением.
1: Про полицию.
0: На выходных в Приекуле пьяный полицейский в нерабочее время убил мужчину. 26 июля в государственную полицию поступила информация о том, что в Приекуле во время городского праздника произошел конфликт между несколькими лицами, в результате которого одному мужчине были нанесены телесные повреждения. Для оказания помощи прибыли медики службы неотложной медицинской помощи, однако в машине скорой мужчина скончался. На месте происшествия полицейские задержали младшего инспектора госполиции, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент задержанный не исполнял служебные обязанности. В госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по части 3 статьи 125 Уголовного закона о нанесении тяжкого телесного повреждения, которое по неосторожности виновного повлекло за собой смерть потерпевшего. Материалы дела будут переданы Бюро внутренней безопасности для проведения расследования. Погибший был преподавателем Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна и руководителем образовательной программы «Дизайн одежды». Инцидент произошел недалеко от Дома культуры. Очевидцы рассказали, что нападавший нанес погибшему один удар. Медики пытались реанимировать пострадавшего около получаса, но безуспешно. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в социальных сетях, что это недопустимое происшествие. Он обсудил ситуацию с министром внутренних дел Янисом Домбравой, который примет меры для объективного и справедливого расследования дела и привлечения виновного к ответственности, а также для того, чтобы не было никакой терпимости и снисходительности.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: вокзале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета.
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
5: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной швейцарской

0: Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Бикернеку, район Бикерской трассы, в зоне действия знака 70. Ведется платная фотосессия, так что тем, кто хочет погонять вам на трассу, остальным соблюдайте скоростной режим и всем хорошего дня.
2: Начали выпуск сообщения от водителя-экспедитора Алексея Николаева. И правильно, что предупредил. Только для того, чтобы не забывали соблюдать скоростной режим и ничего не нарушали. Скажем спасибо Алексею. А вы, друзья, тоже присылайте сообщения на дорожные темы, особенно о том, что мешает движению, по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Далее. К 16 часам на мониторе уже было 5 баллов. К моменту выхода автомонитора в эфир обстановка еще немного осложнилась и появились 6 баллов. Ну что ж, вечерний разъезд стартовал. И сразу скажу, есть получасовой затор на Карля Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе. Пробка начинается, немного не доезжая улицы Мазербес, и заканчивается на спуске с Островного моста. Не знаю, как вы, но я бы этот затор все-таки постарался объехать. Благо, есть парочка альтернативных маршрутов. Сейчас это самый сложный участок в городе, ну а в других местах, а их почти два десятка, затруднения не превышают 10 минут. Ну что ж, мы продолжаем следить за дорожной обстановкой. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем удачи и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах «Билетсервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
8: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Вузы опасаются нехватки бюджетных мест из-за роста числа студентов после СГО. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прием заявок в крупнейшие государственные вузы завершился. Среди будущих студентов есть и те, кто добровольно прошел службу государственной обороны и тем самым получил гарантированную возможность учиться на оплаченном государством месте. Число таких студентов быстро растет, и вузы обеспокоены, не заполнят ли прошедшие службу все бюджетные места, не оставив шансов другим перспективным абитуриентам. Возможность бесплатно учиться в государственном

0: В ВУЗе один из бонусов, ради которых молодые люди добровольно записываются на службу гособороны. И часть из них этой возможностью воспользовалась. Из в общей сложности 770 добровольцев первых трех призывов в минувшем учебном году финансируемую государством учебу начали 159. В Латвийском университете два года назад учебу начали 15 отслуживших, а в прошлом году уже 57. В Рижском техническом университете, соответственно, 18 и 44. В Рижском университете Страдзиня. Два года назад таких студентов было 5, в прошлом году 16. В университете Страдзиня существующих бюджетных мест пока хватает, чтобы принять и молодых людей после СГО, других прошедших конкурс, то же самое в Рижском техническом университете. Однако, видя динамику роста, там не исключают, что в ближайшие годы нынешнего числа бюджетных мест может не хватить. Латвийский университет с такой ситуацией уже столкнулся. Чтобы бюджетные места не доставались только студентам, прошедшим СГО, университет сам финансирует несколько бюджетных мест из собственных денег. Это дополнительные 20-30 оплаченных учебных мест, которые обходятся университету в несколько десятков тысяч евро. Мы ищем более устойчивое решение, признает проректор Латвийского университета по науке Гунтерс Киттенбергс. Сейчас идут переговоры о том, каким может быть это решение и могут ли учебные заведения получить дополнительные деньги на расширение числа бюджетных мест. Министерство обороны считает, что финансирование образования должно поступать от Министерства образования. В Министерстве образования заявляют, что со следующего учебного года будет введена модель финансирования, которая позволит учебным заведениям свободнее перенаправлять средства на обеспечение учебы после окончания добровольной службы государственной обороны.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Как обычно, с понедельника по пятницу с 5 до 7 в эфире ежевечерний экшен «Рок жив». Рад приветствовать всех, кто любит с огоньком. Сегодня у нас шикарный денек, столько поводов и событий у известной группы людей, что давайте-ка сразу и начнем. Меня зовут Владимир Тин, ну а первый привет поклонникам «Сектора Газа». 27 июля 1964 года на свет появился Юра Клинских, впоследствии всем известный как Юрий Хой. Полет его был ярким, но недолгим. В 35 он отправился в лучший мир, откуда же и пришел. После себя оставил вагон задорных треков, один из которых по этому поводу мы сейчас и заслушаем. Итак, «Сектор Газа» и «Туман» прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На Радио Рокс ночные снайперы с треком «Рингтоном». Ну а впереди у нас автомонитор о текущей дорожной обстановке в латвийской столице. После чего вновь зажжем. Впереди «Рейнбоу», «Чайф», «Аукцион», а также «Браво» с треком «Если бы на Марсе были города». Через пару минут на Радио Рокс.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: А вот то, что прошел дождь, это, конечно, не на руку нашим водителям. В нашем городе осадки – это всегда к осложнению обстановки и существенным проблемам на дорогах. В прогнозе дождь до вечера, но, видимо, с перерывами, и это хорошо. Хотя всем, кто за рулем, стоит быть бдительнее и доброжелательнее к другим участникам дорожного движения. Самая крупная пробка остается на Карля Ульманя-Гатвы по направлению в сторону Юрмалского шоссе. Все из-за дорожных работ. Затор начинается перед улочкой Мазербес, заканчивается на Островном мосту. Здесь уже можно оставить около 40 минут. И это, видимо, не предел. Как и ранее, мы настоятельно рекомендуем участок объезжать через Марупе или по улице Венспилс. К слову, Островной мост в направлении Пардаугавы тоже плотно стоит, так что лучше по возможности его тоже объехать. При этом стало сложнее на Каменном и Южном мостах, а полегче пока на Вантовом, но до него еще нужно добраться. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, я всем желаю безопасного движения и не отвлекайтесь, все внимание на дорогу.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
1: Платина.

0: і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Шаляй, валяй, трек от Чайфа на Радио Рокс. Ну а мы вспомнили, что сегодня Happy Birthday у Боба Рондинелли, который ударно потрудился в Rainbow, Black Sabbath, Dora, Quiet Riot, Scorpions, Blue Oyster Cult и других тяжелометаллических бандах. На свет божий из заштатной группки его вытащил никто иной, как дядька Черномор. В 80-м Боб заменил в Rainbow Коззи Пауэлла. Причем, как и Коззи, Рондинелли использовал двойной бас-барабан. Ричи тогда сказал: у него есть животный инстинкт. А еще при том, что он жестко дубасит по барабанам, Боб чертовски техничен. К тому же сам дает уроки игры на ударных. Конец цитаты. К слову, Рондинелли действительно выпустил книгу «Пособие по игре на двойном бас-барабане». Сегодня ему стукнуло 72. Мы же послушаем Rainbow с Бобом на ударных, что называется, в лучшем виде, в треке «Spotlight Kid». 81 года выпуска на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Агата Кристи на Радио Рок с треком «На ковре вертолете», а мы перенесемся в 25 число, 41 июля, когда на свет появился еще один знатный музыкант Мэнни Чарлтон, гитарист, горячо любимый в народе группы «Назарет». До сих пор они заезжают с гастролями в наши края, хотя в живых от оригинального состава остался только басист Питер Эгню или Петя Огнев. Что же касается Мэнни, то он прожил 80 нескучных лет и ушел в лучший мир в 2022-м. Все лучшее и любимое из «Назарет» было создано при его участии, и мы можем в этом убедиться. Из альбома «Разом о нас» 73-го года выпуска послушаем трек «Алькатрас». Мэнни Чарлтону респект, а для поклонников шикарный трек. На Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Самый широкий выбор товаров Nike по отличным ценам в магазинах Nike Outlet. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet. City Sport.

0: 31 июля.
1: Айспик. Нервы. Мой МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии 39% малых предприятий планируют повысить цены. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии 39% малых предприятий в этом году планируют повысить цены, сообщили представители Луминорбанк, ссылаясь на результаты проведенного Норстат-опроса. В то же время 42% малых предприятий в этом году планируют сохранить цены без изменений. Более четверти предпринимателей малого бизнеса указали, что цены могут вырасти более чем на 5%, а примерно каждый восьмой планирует рост цен в пределах до 5%. Среди тех малых предприятий, которые в этом году планируют повышение цен, 62% в качестве главной причины назвали общий рост издержек. Еще 12% малых компаний связывают повышение цен с ростом расходов на рабочую силу, 9% с затратами на сырье и цепочки поставок, 7% с влиянием цен на энергоресурсы. На вопрос о том, как в последние 6 месяцев изменилось поведение и ожидания клиентов, 47% указали, что клиенты стали более чувствительны к ценам. 24% отметили, что клиенты ожидают большую ценность за ту же цену. 27% малых предприятий никаких изменений не заметили.
3: Про Ригу.
1: Рижская дума начала принимать заявки от

0: супружеских пар, которые в этом году отмечают золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни. Поздравления также подготовят для жителей столицы, празднующих изумрудную или бриллиантовую свадьбу. Самоуправление традиционно разыскивает золотые пары Риги, чтобы отметить их семейное долголетие. Чтобы никого не оставить без внимания, супругов, проживающих в столице и зарегистрировавших брак в 1976 году, независимо от места регистрации, просят самостоятельно подать заявку на участие в торжественном мероприятии. Такое же приглашение распространяется и на пары, которые в этом году празднуют 60, 70 или 80-летие совместной жизни. Для них также подготовят поздравления в рамках городской традиции. Подать заявку можно до 31 июля. Обращения принимаются по телефону 67 181 261 в рабочие дни с 11 до 14 часов. Торжественное чествование супругов пройдет в августе во время празднования Дней Риги. В этом году церемония состоится уже в 23-й раз, продолжая многолетнюю городскую традицию.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: 27 число июля месяца, день потрясающе урожайный на Magic Moments в рок-музыкальной истории. Мы уже несколько событий отметили, ну а сколько еще ожидают нас в этом часе? Его, кстати, открыли Король и Шут. Так вот, гитарист этой банды Яков Цверкунов, он же Яша, отмечает сегодня 51-й день рождения. Мог стать финансистом-экономистом, даже поучился в аспирантуре. Однако увлекся игрой на гитаре и в свое время пересекся с Михаилом Горшеневым. Все это и определило его судьбу. Сейчас он запиливает в питерской группе «Северный флот» и, как говорится, живет не тужит. Мы же переходим к следующему поводу. В этот день сингл «Экшн» британской глэм-роковой группы «Свит» поднялся в горячую двадцатку британского хит-парада на 15-е место. Название трека можно перевести как «Действуй» или по-нашему «Зажигай», чем и займемся в ближайшие 3,5 минуты на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Мумий тролль с треком «Скорость» на Радио Рокс. Ну, а на рижских дорогах сейчас особо-то не разгонишься. Продолжается вечерний час пик. И о дорожной обстановке поговорим в автомониторе. После чего продолжим под задушевные хиты Радио Рокс. Очень скоро Led Zeppelin, Spleen, Animal Jazz, а также Пилот. Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Если по утрам заметно, что трафик летний, то вечером все как обычно бывает весной или осенью, когда в час пик дело доходило до 9 баллов. Именно так и случилось сегодня, в понедельник, 27 июля. Что где-то повлияли осадки, но в основном места дорожных работ, из-за чего сформировалась крупнейшая пробка. Она начинается на Карля Ульмане-Гатва перед улочкой Мазербес и заканчивается на Островном мосту. Водитель такси Александр Рязанов прислал сообщение. На Островном, примерно над кругом, в левом ряду ДТП стоят две машины, пробка аж до улицы Лачплиша. Ну и без этого в этом заторе можно оставить более 40 минут. И лучше было бы по возможности пробку объехать. При этом в сторону Пардаугавы тормозят сегодня все оставшиеся три моста. Вантовый, Каменный и Южный. За городом на трассе А7, а это Бауское шоссе, не доезжая Ецевы, пробка также на полчаса. От Енчи до Кажики. Имейте это в виду. В общем, друзья, набираемся терпения, соблюдаем ПДД и остаемся взаимовежливыми на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
2: Билеты «Билетшус Сервис».
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: На радио Рокс Сплин с треком «Всего хорошего», а тем временем в Британии состоялся аукцион, на котором в качестве лота был выставлен автомобиль Jensen Interceptor 72 года выпуска, принадлежавший знаменитому барабанщику группы Led Zeppelin Джону Бонему. Следы машины были утеряны после ухода Джона в лучший мир в 80-м, и только 6 лет назад авто было обнаружено в сарае. Отреставрировано и вот теперь продано за 42 750 фунтов стерлингов. Как говорится, купи себе кусочек Led Zeppelin. Имя покупателя не сообщается, да и не важно. Главное – память о великих музыкантах, которая живет с нами. И мы слушаем вдохновенную игру на барабанах Джона Бонема в треке «Рок-н-ролл» на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты как...

0: Backlash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai Divīgs un Trīsīgs veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс.

0: «Ангелы» и «Аэропланы» от группы «Underwood» на Радио Рокс. Но прежде чем на сегодня закруглиться, в нашем ежевечернем действии «Рок жив» отметим еще одно событие. Ровно 30 лет назад, 27 июля 96-го, американский гитарист-виртуоз Стив Вай выпустил 4-й студийный альбом «Fire Garden». Пластинка была двойной, на одном треке даже запевал Оззи Осборн. Мы же предлагаем послушать шикарный инструментал «The Crying Machine». Одно из самых технически сложных композиций Стива Вая, несмотря на виртуозность исполнения, здесь не демонстрация скорости, а эмоции, переданные через гитару. Она словно обретает человеческие чувства. И, надеюсь, мы это услышим. Но прежде простимся до завтра. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. И «The Crying Machine» и Стив Вай на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс.

еще живая, обжигающая все вокруг, не потерявшая очарование. Уже отталкивает всем другим спасающимся круг. Ей не нужны слова поддержки и признания. Она живая,

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

0: Реклама. Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на «Билешу-сервис» АУВ. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express.lv.
2: Рестораны Вайракс Аулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Салет Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты Билешу сервис.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди
3: ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы с Лидуем, ты как?

і Флеш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Білети на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: наши песни.
1: Радио Рокс. Только рок.
2: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер западный, юго-западный от 2 до 8, на побережье порывами до 15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 14 градусов тепла, на побережье до плюс 17. Во вторник днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный от 3 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, возможно, грозы. Ветер западный от 3 до 7, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

Вряд ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Дождевые облака будут образовываться преимущественно в центральной и восточной частях страны. Местами ожидаются грозы. Западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможны грозы. Усилится западный ветер. Временами порывы будут достигать 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Как за тысячи ярких снов поменять значение слов. Кайф. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Кайф. Если хочет себя забрать.